0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Выплаты Украине по кредиту на 90 миллиардов евро от ЕС начнутся в ближайшие дни. О таких сроках первого транша из крупной кредитной программы, одобренной в апреле, сообщила еврокомиссар по расширению Марта Кос.
2: Мир.
1: В МИД Китая подтвердили визит в КНР президента США Дональда Трампа. Американский лидер приедет по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это станет первой поездкой действующего президента Соединенных Штатов в Китай с 2017 года. Визит главы Белого дома в Пекин состоится 14-15 мая.
2: Россия.

0: Для абитуриентов ведут день тишины при зачислении в вузы. В Миноборнауке пояснили, что после приказа о зачислении уже будет невозможно подавать и отзывать свое согласие на это. Как отмечает ТАСС, эксперты ожидают, что такое нововведение сделает конкурсную ситуацию более предсказуемой. Университеты получат возможность более корректно подойти к приказам, добавили в Миноборнауке.
1: Туризм.
0: Загранпаспорт старого образца без биометрических данных станет в некоторых случаях для российских туристов непреодолимым препятствием. Такие паспорта перестали принимать несколько стран Европы. По состоянию на этот год полный запрет ввели Дания, Мальта и Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Об этом рассказала член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина Галина Земскова.
1: Транспорт.
0: Перспективный кроссовер «АвтоВАЗа», не имеющий официального названия, получил патент на дизайн экстерьера. Изображения модели появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Как пишут «Автоновости», речь о модели «Лада Т-134», которую показали президенту Владимиру Путину в начале 2025 года. Это адаптация под базу «Лада Веста», дизайн проекта «Нивы-3». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Евросоюз наметил темы потенциальных переговоров с Россией. Обсуждения на этот счет пройдут на встрече 27-28 мая. Как сказала глава европейской дипломатии Кая Каллас, стороны обсудят требования к России по обеспечению мира и стабильности в Европе, поскольку это проблема европейской безопасности.
0: Мир.
1: О желании разместить у себя выводимых из Германии американских военных заявила еще одна страна Европы. Соответствующее заявление сделала глава МИД Латвии Байба Браже. «Рига уже ведет переговоры с Вашингтоном по этому вопросу», — добавила министр. Ранее США анонсировали вывод из Германии 5000 своих военнослужащих. О готовности разместить их на своей территории сразу объявила Польша.
0: Туризм.
1: В Турции проверяют сообщения о новых сборах на курортах Анталии. Портал Турпром сообщил, что местные рестораны начали применять новые правила, касающиеся дополнительных сборов для туристов. В некоторых заведениях клиенты обязаны платить за совместное использование блюд и даже мытье посуды.
0: Россия.
1: Средняя пенсия в России в апреле этого года составила почти 25 400 рублей. Годом ранее было меньше примерно на 1900 рублей. Такие данные опубликованы в отчете Социального фонда России. Там добавили, что средний размер пенсионного обеспечения свыше 30 000 рублей у неработающих пенсионеров отмечен в 13 регионах страны.
0: Транспорт.
1: Водителям напоминают об уязвимости некоторых частей автомобилей перед палящим солнцем. Современные машины рассчитаны на стоянку под солнцем, однако длительное воздействие ультрафиолета грозит растрескиванием пластика салона и выгоранием лакокрасочного покрытия. Также после долгого стояния под солнцем надо проверить аккумулятор на возможное вздутие. На это обращает внимание автоэксперт Александр Петров. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Власти Финляндии заявили о необходимости начать переговоры с Россией. По словам финского президента Александра Стубба, лидеры Европы активно обсуждают кандидата на своего представителя в переговорах с Москвой, но пока окончательного решения нет. Если политика США в отношении России и Украины не будет соответствовать интересам ЕС, Европе придется самой наладить прямые контакты с Москвой, заявил Стубб.
2: Мир.
1: В Европе значительно сократились запасы газа в подземных хранилищах. По данным из отчета Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы,

0: Уровень заполненности этих хранилищ снизился примерно до 35%, и это на 30 процентных пунктов ниже, чем годом ранее на тот же момент.
1: Россия.
0: Правила списания денег за онлайн-подписки внесли изменения. Онлайн-сервисам и цифровым платформам больше нельзя использовать ранее сохраненные платежные данные клиентов после того, как они отказались от подписки. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Изменения касаются онлайн-кинотеатров, облачных хранилищ, сервисов документооборота и других цифровых платформ, работающих по абонентской модели.
1: Туризм.
0: Россия и Саудовская Аравия теперь принимают туристов на взаимной основе без виз. Как сообщается на сайте Минэкономразвития, российская сторона надеется, что до конца года Россию посетят 200 тысяч туристов из Саудовской Аравии. В 2024 году Россия приняла 108 тысяч путешественников из королевства, а по итогам прошлого года этот показатель превысил 140 тысяч.
1: Транспорт.
0: Европейцы стали чаще покупать электрокары. Автоньюз сообщает, что продажи электромобилей растут в Германии, Британии и Франции. К росту спроса привел резкий рост мировых цен на нефть из-за войны США и Израиля против Ирана. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: России на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Власти Финляндии заявили о необходимости начать переговоры с Россией. По словам финского президента Александра Стубба, лидеры Европы активно обсуждают кандидата на своего представителя в переговорах с Москвой, но пока окончательного решения нет. Если политика США в отношении России и Украины не будет соответствовать интересам ЕС, Европе придется самой наладить прямые контакты с Москвой, заявил Стубб.
2: Мир.
1: В Европе значительно сократились запасы газа в подземных хранилищах. По данным из отчета Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, уровень заполненности этих хранилищ снизился примерно до 35%. И это на 30 процентных пунктов ниже, чем годом ранее на тот же момент.
2: Россия.
1: Правила списания денег за онлайн-подписки внесли изменения. Онлайн-сервисам и цифровым платформам больше нельзя использовать ранее сохраненные платежные данные клиентов после того, как они отказались от подписки. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Изменения касаются онлайн-кинотеатров, облачных хранилищ, сервисов документооборота и других цифровых платформ, работающих по абонентской модели.
2: Туризм.
1: Россия и Саудовская Аравия теперь принимают туристов на взаимной основе без виз. Как сообщается на сайте Минэкономразвития, российская сторона надеется, что до конца года Россию посетят 200 тысяч туристов из Саудовской Аравии. В 2024 году Россия приняла 108 тысяч путешественников из королевства, а по итогам прошлого года этот показатель превысил 140 тысяч.
2: Транспорт.
1: Европейцы стали чаще покупать электрокары. Автоньюз сообщает, что продажи электромобилей растут в Германии, Британии и Франции. К росту спроса привел резкий рост мировых цен на нефть из-за войны США и Израиля против Ирана. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть.
0: Дорожное радио.
4: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Обновились правила сдачи экзаменов на водительские права. С сегодняшнего дня продолжительность паузы между теоретической и практической частью экзаменов сокращается с 6 месяцев до 60 дней. Это сделано для исключения фактов затягивания сроков сдачи экзамена, поясняет издание «Коммерсант». Новые правила также ужесточают требования к срокам пересдачи. Если вы несколько раз пытались сдать площадку и город, но с момента успешной сдачи теории прошло более полугода, знание правил дорожного движения придется подтверждать повторно.
0: Россия.
1: В городе Бодайбо Иркутской области восстанавливают водоснабжение. Из-за активного ледохода и подъема воды на реке Витим местная плавучая водозаборная станция оказалась на берегу. В итоге прекратилось водоснабжение города Бодайбо, одного из центров золотодобычи России. Школы перевели на удаленное обучение, детские сады временно закрыли. В населенный пункт уже отправлено свыше 6,5 тонн воды из Иркутска и Киренска. Планируется, что воду для жилых домов и городских учреждений Бодайбо теперь будут забирать с другой стороны местной дамбы.
0: Футбол.
1: Интрига в премьер-лиге. Краснодар упустил лидерство в чемпионате России за один тур до финиша. После поражения в Москве от «Динамо» со счетом 1-2, кубанская команда отстает от «Зенита» на 2 очка. Теперь, чтобы сохранить чемпионство, Краснодару в заключительном туре РПЛ нужно обыгрывать дома Оренбург и надеяться на потерю очков петербуржцами. «Зенит» в 30-м туре сыграет на выезде с Ростовом. В российских вузах впервые вводят день тишины во время приемной кампании. Об этом сообщил заместитель главы Миноборнауки Андрей Емельчук. По его словам, в день публикации приказов о зачислении абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления или согласия. Это сделано для того, чтобы процесс поступления в вузы стал более предсказуемым и спокойным для поступающих.
0: Туризм.
1: Безвизовый режим начал действовать между Россией и Саудовской Аравией. С 11 мая россияне могут находиться в крупнейшем государстве Аравийского полуострова до 90 дней в течение календарного года, без оформления визы. Речь идет о поездках с туристическими, деловыми и частными целями. При этом безвизовый режим с Саудовской Аравией не распространяется на работу, учебу, совершение хаджа паломниками и постоянное проживание. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Обновились правила сдачи экзаменов на водительские права. С сегодняшнего дня продолжительность паузы между теоретической и практической частью экзаменов сокращается с 6 месяцев до 60 дней. Это сделано для исключения фактов затягивания сроков сдачи экзамена, поясняет издание «Коммерсант». Новые правила также ужесточают требования к срокам пересдачи. Если вы несколько раз пытались сдать площадку и город, но с момента успешной сдачи теории прошло более полугода, знание правил дорожного движения придется подтверждать повторно.
0: Россия.
1: В городе Бодайбо Иркутской области восстанавливают водоснабжение. Из-за активного ледохода и подъема воды на реке Витим местная плавучая водозаборная станция оказалась на берегу. В итоге прекратилось водоснабжение города Бодайбо, одного из центров золотодобычи России. Школы перевели на удаленное обучение, детские сады временно закрыли. В населенный пункт уже отправлено свыше 6,5 тонн воды из Иркутска и Киренска. Планируется, что воду для жилых домов и городских учреждений Бодайбо теперь будут забирать с другой стороны местной дамбы.
0: Футбол.
1: Интрига в премьер-лиге. Краснодар упустил лидерство в чемпионате России за один тур до финиша. После поражения в Москве от «Динамо» со счетом 1-2, кубанская команда отстает от «Зенита» на 2 очка. Теперь, чтобы сохранить чемпионство, Краснодару в заключительном туре РПЛ нужно обыгрывать дома Оренбург и надеяться на потерю очков петербуржцами. «Зенит» в 30-м туре сыграет на выезде с Ростовом. В российских вузах впервые вводят день тишины во время приемной кампании. Об этом сообщил заместитель главы Миноборнауки Андрей Мельчук. По его словам, в день публикации приказов о зачислении абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления или согласия. Это сделано для того, чтобы процесс поступления в вузы стал более предсказуемым и спокойным для поступающих.
0: Туризм.
1: Безвизовый режим начал действовать между Россией и Саудовской Аравией. С 11 мая россияне могут находиться в крупнейшем государстве Аравийского полуострова до 90 дней в течение календарного года без оформления визы. Речь идет о поездках с туристическими, деловыми и частными целями. При этом безвизовый режим с Саудовской Аравией не распространяется на работу, учебу, совершение хаджа паломниками и постоянное проживание. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин. Туризм. Россия в ближайшее время может ввести безвизовый режим с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Сейчас соответствующие переговоры ведет Минэкономразвитие. Безвизовый режим для обладателей российских паспортов в настоящее время действует в 80-ках государств, не считая стран, которые выдают россиянам электронную визу или упрощенное разрешение на въезд в аэропортах. Так, 11 мая вступило в силу соглашение об отмене виз с Саудовской Аравией.
0: Россия.
1: В Госдуме передумали давать Центробанку право ограничивать срок действия банковских карт. Пункт, который наделял бы финансовый регулятор такими полномочиями, исключили из законопроекта «Антифрод» версии 2.0 ко второму чтению. Об этом сообщает агентство РБК. По его данным, сперва эту норму планировали использовать для старых карт Visa и MasterCard, у которых давно истек срок годности. Однако депутаты в итоге решили, что большинство владельцев такого пластика уже перешли на карту МИР. Поэтому смысла в законодательной поправке нет. Великобритания расширила антироссийские санкции. В обновленный черный список попали 7 организаций и 16 физических лиц. Среди них руководители движения «Юнармия» и «Росмолодежи». На фоне введения санкций глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в мае в Евросоюзе планируют обсудить возможность переговоров с Россией. В российском министерстве иностранных дел подчеркнули, что не видят предпосылок для диалога, пока давление на страну сохраняется и ужесточается. Первый частный космодром в стране может появиться в Приморском крае. Компания Space Energy заявила о намерении построить там космодром. Оттуда планируется ежегодно запускать до 50 легких и сверхлегких ракет. Такие способны выводить на низкую орбиту Земли до 250 килограммов груза. Инфраструктура космодрома будет модульной, что удешевит подготовку к полетам и повысит их частоту.
0: Дороги.
1: Российский автомобильный рынок поднялся на 5-ю строчку Европы. По данным агентства «Автостат», по итогам апреля в нашей стране было продано порядка 120 тысяч новых легковых авто. Это на 15% больше, чем в апреле 2025-го. По этому показателю наша страна обогнала Испанию и уступает только Германии, Италии, Великобритании и Франции. Апрель в итоге стал вторым месяцем подряд, когда российский авторынок перевалил отметку в 100 тысяч проданных в автосалонах автомобилей. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Дорожное радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Дорожное радио.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
7: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
0: Дорожное радио. Ты опять.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Обновились правила сдачи экзаменов на водительские права. С сегодняшнего дня продолжительность паузы между теоретической и практической частью экзаменов сокращается с 6 месяцев до 60 дней. Это сделано для исключения фактов затягивания сроков сдачи экзамена, поясняет издание «Коммерсант». Новые правила также ужесточают требования к срокам пересдачи. Если вы несколько раз пытались сдать площадку и город, но с момента успешной сдачи теории прошло более полугода, знание правил дорожного движения придется подтверждать повторно.
0: Россия.
1: В городе Бодайбо Иркутской области восстанавливают водоснабжение. Из-за активного ледохода и подъема воды на реке Витим местная плавучая водозаборная станция оказалась на берегу. В итоге прекратилось водоснабжение города Бодайбо, одного из центров золотодобычи России. Школы перевели на удаленное обучение, детские сады временно закрыли. В населенный пункт уже отправлено свыше 6,5 тонн воды из Иркутска и Киренска. Планируется, что воду для жилых домов и городских учреждений Бодайбо теперь будут забирать с другой стороны местной дамбы.
0: Футбол.
1: Интрига в премьер-лиге. Краснодар упустил лидерство в чемпионате России за один тур до финиша. После поражения в Москве от «Динамо» со счетом 1-2 кубанская команда отстает от «Зенита» на 2 очка. Теперь, чтобы сохранить чемпионство, Краснодару в заключительном туре РПЛ нужно обыгрывать дома Оренбург и надеяться на потерю очков петербуржцами. «Зенит» в 30-м туре сыграет на выезде с Ростовом. В российских вузах впервые вводят день тишины во время приемной кампании. Об этом сообщил заместитель главы Миноборнауки Андрей Мельчук. По его словам, в день публикации приказов о зачислении абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления или согласия. Это сделано для того, чтобы процесс поступления в вузы стал более предсказуемым и спокойным для поступающих.
0: Туризм.
1: Безвизовый режим начал действовать между Россией и Саудовской Аравией. С 11 мая россияне могут находиться в крупнейшем государстве Аравийского полуострова до 90 дней в течение календарного года, без оформления визы. Речь идет о поездках с туристическими, деловыми и частными целями. При этом безвизовый режим с Саудовской Аравией не распространяется на работу, учебу, совершение хаджа паломниками и постоянное проживание. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем

я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь ли ты, что я с приветом или нет. Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь, ну будь здорова.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Звук пост.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапным

0: внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении вертигохель. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
4: Обновились правила сдачи экзаменов на водительские права. С сегодняшнего дня продолжительность паузы между теоретической и практической частью экзаменов сокращается с 6 месяцев до 60 дней. Это сделано для исключения фактов затягивания сроков сдачи экзамена, поясняет издание «Коммерсант». Новые правила также ужесточают требования к срокам пересдачи. Если вы несколько раз пытались сдать площадку и город, но с момента успешной сдачи теории прошло более полугода, знание правил дорожного движения придется подтверждать повторно.
2: Россия.
4: В городе Бодайбо Иркутской области восстанавливают водоснабжение. Из-за активного ледохода и подъема воды на реке Витим местная плавучая водозаборная станция оказалась на берегу. В итоге прекратилось водоснабжение города Бодайбо, одного из центров золотодобычи России. Школы перевели на удаленное обучение, детские сады временно закрыли. В населенный пункт уже отправлено свыше 6,5 тонн воды из Иркутска и Киренска. Планируется, что воду для жилых домов и городских учреждений Бодайбо теперь будут забирать с другой стороны местной дамбы.
2: Футбол.
4: Интрига в премьер-лиге. Краснодар упустил лидерство в чемпионате России за один тур до финиша. После поражения в Москве от «Динамо» со счетом 1-2 кубанская команда отстает от «Зенита» на 2 очка. Теперь, чтобы сохранить чемпионство, Краснодару в заключительном туре РПЛ нужно обыгрывать дома Оренбург и надеяться на потерю очков петербуржцами. «Зенит» в 30-м туре сыграет на выезде с Ростовом. В российских вузах впервые вводят день тишины во время приемной кампании. Об этом сообщил заместитель главы Минобрнауки Андрей Мельчук. По его словам, в день публикации приказов о зачислении абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления или согласия. Это сделано для того, чтобы процесс поступления в вузы стал более предсказуемым и спокойным для поступающих.
2: Туризм.
4: Безвизовый режим начал действовать между Россией и Саудовской Аравией. С 11 мая россияне могут находиться в крупнейшем государстве Аравийского полуострова до 90 дней в течение календарного года, без оформления визы. Речь идет о поездках с туристическими, деловыми и частными целями. При этом безвизовый режим с Саудовской Аравией не распространяется на работу, учебу, совершение хаджа паломниками и постоянное проживание. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: Открывать дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
6: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
7: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «РУ». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «РУ». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «РУ». Город Москва. УГРН 118-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
0: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Туризм.
1: Россия в ближайшее время может ввести безвизовый режим с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Сейчас соответствующие переговоры ведет Минэкономразвитие. Безвизовый режим для обладателей российских паспортов в настоящее время действует в 80-ках государств, не считая стран, которые выдают россиянам электронную визу или упрощенное разрешение на въезд в аэропортах. Так, 11 мая вступило в силу соглашение об отмене виз с Саудовской Аравией.
0: Россия.
1: В Госдуме передумали давать Центробанку право ограничивать срок действия банковских карт. Пункт, который наделял бы финансовый регулятор такими полномочиями, исключили из законопроекта «Антифрод» версии 2.0 ко второму чтению. Об этом сообщает агентство РБК. По его данным, сперва эту норму планировали использовать для старых карт Visa и MasterCard, у которых давно истек срок годности. Однако депутаты в итоге решили, что большинство владельцев такого пластика уже перешли на карту МИР. Поэтому смысла в законодательной поправке нет. Великобритания расширила антироссийские санкции. В обновленный черный список попали 7 организаций и 16 физических лиц. Среди них руководители движения «Юнармия» и «Росмолодежи». На фоне введения санкций глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в мае в Евросоюзе планируют обсудить возможность переговоров с Россией. В российском министерстве иностранных дел подчеркнули, что не видят предпосылок для диалога, пока давление на страну сохраняется и ужесточается. Первый частный космодром в стране может появиться в Приморском крае. Компания Space Energy заявила о намерении построить там космодром. Оттуда планируется ежегодно запускать до 50 легких и сверхлегких ракет. Такие способны выводить на низкую орбиту Земли до 250 килограммов груза. Инфраструктура космодрома будет модульной, что удешевит подготовку к полетам и повысит их частоту.
0: Дороги.
1: Российский автомобильный рынок поднялся на 5-ю строчку Европы. По данным агентства «Автостат», по итогам апреля в нашей стране было продано порядка 120 тысяч новых легковых авто. Это на 15% больше, чем в апреле 2025-го. По этому показателю наша страна обогнала Испанию и уступает только Германии, Италии, Великобритании и Франции. Апрель в итоге стал вторым месяцем подряд, когда российский авторынок перевалил отметку в 100 тысяч проданных в автосалонах автомобилей. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

о себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, верну.

0: весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Дорожная.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
5: Туризм.
4: Россия в ближайшее время может ввести безвизовый режим с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Сейчас соответствующие переговоры ведет Минэкономразвитие. Безвизовый режим для обладателей российских паспортов в настоящее время действует в 80-х государств, не считая стран, которые выдают россиянам электронную визу или упрощенное разрешение на въезд в аэропортах. Так, 11 мая вступило в силу соглашение об отмене виз с Саудовской Аравией.
3: Россия.
4: В Госдуме передумали давать Центробанку право ограничивать срок действия банковских карт. Пункт, который наделял бы финансовый регулятор такими полномочиями, исключили из законопроекта «Антифрод» версии 2.0 ко второму чтению. Об этом сообщает агентство РБК. По его данным, сперва эту норму планировали использовать для старых карт Visa и MasterCard, у которых давно истек срок годности. Однако депутаты в итоге решили, что большинство владельцев такого пластика уже перешли на карту МИР. Поэтому смысла в законодательной поправке нет. Великобритания расширила антироссийские санкции. В обновленный черный список попали 7 организаций и 16 физических лиц. Среди них руководители движения «Юнармия» и «Росмолодежи». На фоне введения санкций глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в мае в Евросоюзе планируют обсудить возможность переговоров с Россией. В российском министерстве иностранных дел подчеркнули, что не видят предпосылок для диалога, пока давление на страну сохраняется и ужесточается. Первый частный космодром в стране может появиться в Приморском крае. Компания Space Energy заявила о намерении построить там космодром. Оттуда планируется ежегодно запускать до 50 легких и сверхлегких ракет. Такие способны выводить на низкую орбиту Земли до 250 килограммов груза. Инфраструктура космодрома будет модульной, что удешевит подготовку к полетам и повысит их частоту.
3: Дороги.
4: Российский автомобильный рынок поднялся на 5-ю строчку Европы. По данным агентства «Автостат», по итогам апреля в нашей стране было продано порядка 120 тысяч новых легковых авто. Это на 15% больше, чем в апреле 2025-го. По этому показателю наша страна обогнала Испанию и уступает только Германии, Италии, Великобритании и Франции. Апрель в итоге стал вторым месяцем подряд, когда российский авторынок перевалил отметку в 100 тысяч проданных в автосалонах автомобилей. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: душевное на дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Ура, премия!
6: И мне пришла.
5: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
6: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал.

0: главный герой интерьера.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство поддержало продление гаражной амнистии еще на 5 лет, до сентября 2031 года. Упрощенный порядок оформления гаражей и земли под ними показал свою эффективность и востребованность, поэтому его целесообразно сохранить, передает агентство ТАСС сообщение Кабинета министров. С момента запуска гаражной амнистии в 2021 году жители России оформили в упрощенном порядке почти 250 тысяч гаражей и порядка полумиллиона земельных участков.
0: Туризм.
1: В Анталье власти начали проверку сообщений о новых скрытых сборах в отелях и ресторанах курорта. В местном муниципалитете сообщили, что запросят информацию у представителей туристического сектора, а затем доведут ее до общественности. По данным РИА Новости, речь идет о дополнительных наценках, которые якобы стали появляться в ресторанах Анталии. Среди них плата за совместное использование блюд, например, до 20% сверху, если компания делит одну пиццу на троих. Также в интернете появились сообщения о том, что ряд заведений общепита турецкого курорта берет плату за накрытие стола, использование дополнительных тарелок и даже мытье посуды для посетителей.
0: Россия.
1: Правительство повысило прогноз по инфляции на этот год с 4 до 5,2%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в 2027 инфляция ожидается уже на целевом 4% уровне. Также правительство ухудшило прогноз роста российской экономики на этот год. ВВП России в 2026, как ожидается, вырастет лишь на 0,4%. Это почти втрое меньше предыдущей оценки, в 1,3%, отмечает газета «Ведомости». По ее данным, власти рассчитывают на постепенное восстановление с будущего года, когда экономика начнет набирать обороты.
0: Дороги.
1: Обновились правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. С сегодняшнего дня сокращается продолжительность паузы между сдачей теоретической и практической частями экзаменов. Сроки сокращаются втрое, с 6 месяцев до 60 дней. Кроме того, если прошло более полугода с момента успешной сдачи теории, знание правил дорожного движения придется подтверждать повторно перед заездом по площадке и городу. Еще одно новшество введут 28 мая. С этого дня ГИБДД начнет собирать данные для рейтинга автошкол. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов.

0: Абонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении Вертигохель. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
5: О главном.
4: Правительство поддержало продление гаражной амнистии еще на 5 лет, до сентября 2031 года. Упрощенный порядок оформления гаражей и земли под ними показал свою эффективность и востребованность, поэтому его целесообразно сохранить, передает агентство ТАСС сообщение Кабинета министров. С момента запуска гаражной амнистии в 2021 году жители России оформили в упрощенном порядке почти 250 тысяч гаражей и порядка полумиллиона земельных участков.
5: Туризм.
4: В Анталье власти начали проверку сообщений о новых скрытых сборах в отелях и ресторанах курорта. В местном муниципалитете сообщили, что запросят информацию у представителей туристического сектора, а затем доведут ее до общественности. По данным РИА Новости, речь идет о дополнительных наценках, которые якобы стали появляться в ресторанах Анталии. Среди них плата за совместное использование блюд, например, до 20% сверху, если компания делит одну пиццу на троих. Также в интернете появились сообщения о том, что ряд заведений общепита турецкого курорта берет плату за накрытие стола, использование дополнительных тарелок и даже мытье посуды для посетителей.
5: Россия.
4: Правительство повысило прогноз по инфляции на этот год с 4 до 5,2%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в 2027 инфляция ожидается уже на целевом 4% уровне. Также правительство ухудшило прогноз роста российской экономики на этот год. ВВП России в 2026, как ожидается, вырастет лишь на 0,4%. Это почти втрое меньше предыдущей оценки, в 1,3%, отмечает газета «Ведомости». По ее данным, власти рассчитывают на постепенное восстановление с будущего года, когда экономика начнет набирать обороты.
5: Дороги.
4: Обновились правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. С сегодняшнего дня сокращается продолжительность паузы между сдачей теоретической и практической частями экзаменов. Сроки сокращаются втрое, с 6 месяцев до 60 дней. Кроме того, если прошло более полугода с момента успешной сдачи теории, знание правил дорожного движения придется подтверждать повторно перед заездом по площадке и городу. Еще одно новшество введут 28 мая. С этого дня ГИБДД начнет собирать данные для рейтинга автошкол. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.
6: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два,

0: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – это место масштабных и уникальных событий. И если вы запланировали поездку в регион, обязательно их посетите. Любителям современной академической музыки рекомендуем приехать с 12 мая по 18 июня в Хабаровск.

0: здесь, в Краевой филармонии, будет проходить второй фестиваль новой музыки. Гостей ждет насыщенная программа. 10 мировых премьер, 5 концертов, образовательная лаборатория «Музыка в процессе» и уникальная выставка, приуроченная к 60-летию Московской экспериментальной студии электронной музыки. Изюминкой мероприятия станет концерт «Новая музыка на воде». Он пройдет на теплоходе «Капитан Борздов». Его пассажиры на закате во время прогулки по великой реке Амур услышат сочинения современных российских композиторов. Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
1: Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Каждый преступник совершает ошибки.
5: Я говорила!
6: Один метод.
7: Букеты, конфеты.
8: Следственный комитет.
6: Ни одной зацепки.
9: Что само по себе подозрительно.
5: Да.
6: И два капитана.
10: Я капитан полиции.
11: А я чудак.
6: Новые серии.
12: И вот тут...
5: Что?
12: Что-то произошло.
6: Вечерний детектив.
12: Свежий.
6: В четверг и пятницу в 18:10.
12: Отлично.
6: На канале ТВ-центр.
12: Я знаю, что произошло.
6: Возрастное ограничение 16+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Россия.
1: Школы и колледжи Ставрополья временно перешли на дистанционное обучение. Губернатор края Владимир Владимиров объявил режим повышенной готовности из-за штормового предупреждения. По данным МЧС, до конца завтрашних суток из-за грозы, града и шквалистого ветра существует риск подтопления, обрывов линии электропередач и повреждения слабо закрепленных конструкций.
0: Туризм.
1: Безвизовый режим начал действовать между Россией и Саудовской Аравией. С 11 мая россияне могут находиться в крупнейшем государстве Аравийского полуострова до 90 дней в течение календарного года, без оформления визы. Речь идет о поездках с туристическими, деловыми и частными целями. При этом безвизовый режим с Саудовской Аравией не распространяется на работу, учебу, совершение хаджа паломниками и постоянное проживание.
0: Футбол.
1: В премьер-лиге сохранилась напряженная борьба за чемпионское звание. Шедший на первой строчке таблицы Краснодар в предпоследнем туре упустил лидерство, потерпев поражение в Москве от «Динамо» со счетом 1-2. Теперь кубанская команда отстает на 2 очка от «Зенита», футболисты которого в воскресенье обыграли с минимальным счетом «Сочи». Теперь Краснодар сможет сохранить чемпионский титул, только если 17 мая обыграет дома «Оренбург», а сине-бело-голубые потеряют очки в игре с «Ростовом».
0: Культура.
1: Во французских Каннах открывается международный кинофестиваль, он пройдет в 79-й раз. В этом году жюри возглавляет корейский режиссер Пак Чхан Ук. За главную награду фестиваля «Золотую пальмовую ветвь» поборются 22 фильма. В конкурсной программе в том числе новая киноработа Педро Альмодовара и режиссерский дебют актера Джона Траволты. «Золотые пальмовые ветви» за вклад в кинематограф в этом году вручат режиссеру Питеру Джексону, известному кинотрилогиями «Властелин колец» и «Хоббит», а также актрисе и певице Барбаре Стрейзанд.
0: Дороги.
1: Российский авторынок разделился на два основных направления. По данным агентства «Автостата» и системы электронных ПТС, новые иномарки везут в основном из Китая, а машины с пробегом из Японии. Из почти 34,5 тысяч новых машин, ввезенных в апреле, почти три четверти пришли из Китая. 18% рынка занимает Киргизия, также в тройке лидеров Белоруссии. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как порадовать автомобиль и почему две атмосферы не всегда стандарт. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: «Дорожное радио».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
4: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Готовимся к лету, добиваем зиму и две атмосферы. С вами Владимир Лебедев. Поехали. И снова о весенних заботах. Эксперты настоятельно рекомендуют повозиться с машиной, чтобы устранить последствия зимних поездок. Это не только тщательная мойка, но и не менее тщательный осмотр. Для начала моторный отсек. Ищем подтеки масла и охлаждающей жидкости, повреждения изоляции проводов, трещины на приводных ремнях, повреждения на патрубках системы охлаждения и вентиляции. Далее осмотр днища на предмет повреждений. Проверяем все. Антикоррозионное покрытие, состояние порогов и тормозных шлангов, топливных магистралей и их креплений, состояние глушителя и подвесов, нижней части бамперов, брызговики, локеры, защита картера и так далее. Последняя – проверка подвески, но это лучше доверить специалистам. Ну, а теперь о шинах. Вроде бы почти везде уже теплынь, а посмотришь, часть водителей почему-то не торопятся обуваться в летнюю резину. Более того, лично знает человек 5, который спокойно гоняет все лето на зимней обувке. Говорят, добиваем. Между тем, минусы вполне известные. Это и увеличенный тормозной путь, и повышенный шум, и невнятные реакции на руль. Если уж это не убеждает, подумайте об экономии. Зимняя резина летом изнашивается просто катастрофически быстро, да и расход топлива процентов на 5-7 больше. Между прочим, дополнительная трата денег. Многие мастера в шиномонтажных мастерских давно качают все шины на двоечку, то есть две атмосферы. Якобы это и есть оптимальное давление практически для любой машины. Доля правды в этом есть, но лучше руководствоваться рекомендациями производителя автомобиля. Если же вы переобули свою ласточку в нестандартные покрышки, высоко- или низкопрофильные, то в этом случае давление в них необходимо поддерживать согласно рекомендациям их изготовителя. Похожая ситуация может быть и при установке летних шин, так как конструктивно они значительно отличаются от зимних, а значит, рабочее давление в них другое. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска».

0: Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Запаска. Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка, Игорек и Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум «Эвалар» улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. «Генкоум» – лекарство от компании «Эвалар». «Генкоум». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Дорожное радио представляет
4: яркое приключение для всей семьи.
5: Я покажу тебе мир.
6: Обалдеть!
4: Большое кино про большие машины.
7: Грузовики, за работу!
4: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: Здравоохранение.
1: Минздрав подготовил масштабную реформу медицинских специальностей. С 1 сентября в системе здравоохранения официально появятся новые профессии. Врачи смогут получить квалификацию медицина здорового долголетия, физическая и реабилитационная медицина. Также официально начнется обучение на медицинских логопедов, психологов и нейропсихологов. При этом медицинские вузы прекратят набор по устаревшим, по мнению ведомства, направлениям, таким как врачи-диабетологи, городские педиатры, подростковые психиатры и так далее.
0: Туризм.
1: Россия в ближайшее время может ввести безвизовый режим с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Сейчас соответствующие переговоры ведет Минэкономразвитие. Безвизовый режим для обладателей российских паспортов в настоящее время действует в 80-х государств. Так, 11 мая вступило в силу соглашение об отмене виз с Саудовской Аравией.
0: Россия.
1: Первый частный космодром в стране может появиться в Приморском крае. Компания Space Energy заявила о намерении построить там космодром. Оттуда планируется ежегодно запускать до 50 легких и сверхлегких ракет. Инфраструктура космодрома будет модульной, что удешевит подготовку к полетам и повысит их частоту.
0: Мир.
1: Все пассажиры круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, покинули судно. Для репатриации организовали специальные авиарейсы. Операция по эвакуации завершилась у Канарских островов. Как сообщило Министерство здравоохранения Испании, корабль отправился в нидерландский Роттердам. Там судно полностью продезинфицируют. Напомню, на борту круизного лайнера была зафиксирована вспышка хантавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, 3 пассажира погибли.
0: Дороги.
1: Обновились правила сдачи экзаменов на водительские права. С сегодняшнего дня продолжительность паузы между теоретической и практической частью экзаменов сокращается с 6 месяцев до 60 дней. Это сделано для исключения фактов затягивания сроков сдачи экзамена, поясняет издание «Коммерсант». Новые правила также ужесточают требования к срокам пересдачи. Если вы несколько раз пытались сдать площадку и город, но с момента успешной сдачи теории прошло более полугода, знание правил дорожного движения придется подтверждать повторно. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
4: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби» и для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Каждый преступник совершает ошибки.
7: Я говорила!
8: Один метод.
9: Букеты, конфеты.
10: Следственный комитет.
8: Ни одной зацепки.
10: Что само по себе подозрительно.
7: Да.
8: И два капитана.
11: Я капитан полиции.
12: А я чудак.
8: Новые серии.
13: И вот тут...
7: Что?
13: Что-то произошло.
8: Вечерний детектив.
13: Свежий.
8: В четверг и пятницу в 18:10.
13: Отлично.
8: На канале ТВ-центр.
13: Я знаю, что произошло.
8: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: Сегодня завершилось объявленное Россией перемирие на День Победы. Оно, напомню, действовало с 8 по 11 мая. Минобороны заявляло, что отечественные войска строго соблюдали режим прекращения огня. При этом на каждое нарушение со стороны Украины был дан зеркальный ответ. И всего таких атак ведомство зафиксировало более 20 тысяч. Добавлю, ранее в Кремле указали, что продление перемирия с Киевом не обсуждалось.
0: Россия.
1: Сегодня началась короткая рабочая неделя. Она продлится с 12 по 15 мая. В этом году, напомню, День Победы выпал на субботу, поэтому праздничный выходной был перенесен на понедельник, 11 мая. Следующая же короткая рабочая неделя ждет россиян через 2 месяца, в июне с 8 по 11 число, после чего последуют 3 дня выходных, 12, 13 и 14 июня. При этом пятница, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем, так как он предшествует празднику Дню России.
0: Мир.
1: Власти Китая подтвердили визит президента США Дональда Трампа. Он приедет по приглашению председателя Поднебесной Си Цзиньпина. Поездка американского лидера пройдет с 13 по 15 мая. Она станет первой для Трампа с 2017 года. Сам политик предсказал великие дела по итогам визита в Китай. При этом с собой в Поднебесную он пригласил нескольких руководителей крупнейших американских компаний. Ожидается, что стороны обсудят торговлю, искусственный интеллект, Тайвань и ситуацию вокруг Ирана.
0: Транспорт.
1: Начали действовать новые правила приема экзаменов на водительские права. В числе главных изменений – сокращение срока, в течение которого ГАИ назначает практическую часть теста. Ранее было 6 месяцев с момента сдачи теории, а теперь предельный срок – 60 дней. Кроме того, если попытки сдать город заняли более полугода, то теоретическую часть придется повторить. Использование скрытых микрофонов и камер на тестировании теперь грозит аннулированием результатов, и пересдача в этом случае возможна только через год. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: Сегодня завершилось объявленное Россией перемирие на День Победы. Оно, напомню, действовало с 8 по 11 мая. Минобороны заявляло, что отечественные войска строго соблюдали режим прекращения огня. При этом на каждое нарушение со стороны Украины был дан зеркальный ответ. И всего таких атак ведомство зафиксировало более 20 тысяч. Добавлю, ранее в Кремле указали, что продление перемирия с Киевом не обсуждалось.
0: Россия.
1: Сегодня началась короткая рабочая неделя. Она продлится с 12 по 15 мая. В этом году, напомню, День Победы выпал на субботу, поэтому праздничный выходной был перенесен на понедельник, 11 мая. Следующая же короткая рабочая неделя ждет россиян через 2 месяца, в июне с 8 по 11 число, после чего последуют 3 дня выходных, 12, 13 и 14 июня. При этом пятница, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем, так как он предшествует празднику Дню России.
0: Мир.
1: Власти Китая подтвердили визит президента США Дональда Трампа. Он приедет по приглашению председателя Поднебесной Си Цзиньпина. Поездка американского лидера пройдет с 13 по 15 мая. Она станет первой для Трампа с 2017 года. Сам политик предсказал великие дела по итогам визита в Китай. При этом с собой в Поднебесную он пригласил нескольких руководителей крупнейших американских компаний. Ожидается, что стороны обсудят торговлю, искусственный интеллект, Тайвань и ситуацию вокруг Ирана.
0: Транспорт.
1: Начали действовать новые правила приема экзаменов на водительские права. В числе главных изменений – сокращение срока, в течение которого ГАИ назначает практическую часть теста. Ранее было 6 месяцев с момента сдачи теории, а теперь предельный срок – 60 дней. Кроме того, если попытки сдать город заняли более полугода, то теоретическую часть придется повторить. Использование скрытых микрофонов и камер на тестировании теперь грозит аннулированием результатов, и пересдача в этом случае возможна только через год. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива.

0: Количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Дорожное радио представляет.
3: Большое кино про большие машины.
4: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
5: Да жму я!
4: На газ или на тормоз?
3: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: В России растет дефицит 95-го бензина. Как пишет «Коммерсант», спрос на него опережает предложение. Причины – ремонты НПЗ, снижение переработки и рост сезонного потребления. По словам участников рынка, заводы сейчас вынуждены перераспределять производство в пользу более социально значимого АИ-92. При этом сезон высокого потребления еще не начался, а дефицит уже есть. Правда, он не критичный. ФАС и Минэнерго сообщили изданию, что ситуация на рынке стабильная.
0: Культура.
1: Сегодня открывается 79-й Каннский международный кинофестиваль. Одно из главных событий – возвращение в большое кино Андрея Звягинцева. У него был 9-летний перерыв, вызванный в том числе проблемами со здоровьем. Новая картина режиссера называется «Минотавр». Ее представят в основном конкурсе. Работа еще одной россиянки, выпускницы ВГИКа Евгении Казанкиной «Город сов» вошла в короткометражную секцию. Также на фестивале в честь 25-летия франшизы покажут первую часть знаменитой серии фильмов «Форсаж».
0: Футбол.
1: В российской премьер-лиге вновь сменился лидер. Краснодар накануне в Москве проиграл «Динамо» и потерял первое место за тур до конца чемпионата. Теперь южане отстают от «Зенита» на 2 балла. В последнем матче петербуржцы сыграют на выезде с Ростовом. К тому же им хватит и ничьей для чемпионства. Краснодару уже предстоит игра с Оренбургом. Тем временем «Спартак» сохраняет шансы на третье место. Для этого нужна победа над «Динамо» из Махачкалы и осечка «Локомотива».
0: Туризм.
1: Между Россией и Саудовской Аравией начал действовать безвизовый режим. Теперь отечественные туристы могут свободно въезжать в королевство и за год находиться там до 90 дней. Такие же права получают граждане Саудовской Аравии при поездках в Россию. При этом для учебы или работы виза потребуется. Минэкономразвитие рассчитывает, что до конца года Россию посетят 200 тысяч путешественников из Саудовской Аравии. По итогам 2025-го турпоток из этой страны превысил 140 тысяч человек. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, сколько в этом году будет отпраздновано сабантуев, какими проектами открывают сезон природные парки Волгоградской области и какой пляж признан в этом году лучшим в мире. Путешествие с удовольствием начнется уже спустя несколько песен.
0: Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Привет всем любителям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, сколько в этом году будет отпраздновано сабантуев, какими проектами открывают сезон природные парки Волгоградской области и какой пляж признан в этом году лучшим в мире.
2: Поехали!
4: Зимой по планете шагает Новый год, а летом — сабантуй. Праздник плуга, присущий тюркским народам, любят у нас не только в Татарстане и Башкортостане. Неспроста же слово «сабантуй» давно стало нарицательным. В этом году размах сабантуя будет, как и прежде, широк. По сведениям Министерства культуры Татарстана, всего в 2026-м будет проведено более 400 сабантуев. Без малого 300 в 62 регионах России и еще 110 за рубежом. Этим праздником принято отмечать завершение весенних полевых работ. Привязки к датам нет, назначают каждый год свои. Как правило, сначала празднества устраивают в деревнях и селах, затем в городках, и венчается все большим сабантуем в районах и региональных центрах. Это все в Татарстане и Башкортостане. А после к празднику плуга подключается вся страна. Сабантуй устраивают в том числе в Москве и Петербурге. Ну а в Башкортостане, например, в этом году все начнется 30 мая, а завершится 18 июля.
2: Добро пожаловать!
4: Все 7 природных парков Волгоградской области открывают новый туристический сезон. В парке Нижнехоперский на День Победы провели автомотопробег от героя к герою. В следующую субботу, 16 мая, экопроект «История далекая и близкая» устраивается в парке Щербаковский. Там же через 3 дня проведут заповедный квест. Как сообщает Интерфакс, природные парки Волгоградской области подготовили к сезону 45 маршрутов.
2: Отдыхаем!
4: Новоявленный рейтинг лучших пляжей мира составляли в этот раз не только эксперты. На пляже также отправляли группы проверяющих, а еще положились на мнение опытных путешественников. Сложили потом все оценки, и получился следующий пляж-победитель. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, это филиппинский пляж Энталу. Загорающих здесь немного, вода кристально чистая, белый песок похож на муку, а компактная бухта создает эффект природного амфитеатра.
5: Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
4: Дорожное радио вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио. Oh,

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Каждый преступник совершает ошибки.
4: Я говорила!
5: Один метод.
6: Букеты, конфеты.
7: Следственный комитет.
5: Ни одной зацепки.
8: Что само по себе подозрительно.
4: Да.
5: И два капитана.
9: Я капитан полиции.
10: А я чудак.
5: Новые серии.
11: И вот тут...
4: Что?
11: Что-то произошло.
5: Вечерний детектив.
11: Свежий.
5: В четверг и пятницу. 18:10.
12: Отлично.
5: На канале ТВ-центр.
13: Я знаю, что произошло.
5: Возраст.

0: вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции после завершения действия режима прекращения огня. Об этом сообщили в Минобороны. Напомню, прекращение огня, объявленное Россией по случаю празднования Дня Победы, действовало с 8 по 11 мая. При этом в Минобороны подчеркнули, что, несмотря на перемирие, украинские военные наносили удары с использованием беспилотников и вели артиллерийский огонь. Российская сторона отвечала на эти действия зеркально. Правительство принимает необходимые меры для поддержания экономики, благодаря которым можно говорить о стабильности и планах по повышению темпов роста. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Добавлю, ранее вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» сообщил, что до конца нынешнего года инфляция будет немногим выше 5%, а со следующего года показатель будет находиться вблизи целевого уровня в 4%. Мессенджер Макс планирует летом запустить комментарии и истории, а до конца года – мультиаккаунт пользователя с возможностью быстрого переключения между профилями. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор платформы Фарид Хуснояров. Он напомнил, что в мессенджере уже есть отложенная отправка сообщений, расшифровка голосовых сообщений, приватные каналы и ряд сервисов для бизнеса. Добавлю, сейчас в приложении Макс зарегистрировано более 120 миллионов человек, регистрация доступна жителям 40 стран.
0: Мир.
1: Самым продаваемым телефоном в истории является Nokia 1100. С момента выхода на рынок в 2003 году аппарат разошелся тиражом 250 миллионов экземпляров. Как пишут «Известия», об этом сообщает портал BGR. Отмечается, что лидерство старых моделей Nokia обусловлено низкой конкуренцией на рынке в начале 2000-х. Nokia 1100 стоила около $100, что делало девайс значительно доступнее флагманов того времени, таких как Motorola Razr V3.
0: Транспорт.
1: На заводе в Калуге началось производство кроссовера Tenet T4L по полному циклу. Об этом сообщила пресс-служба компании. Цены и сроки начала продаж пока не уточняются. Как пишут «Известия», Tenet T4L представляет собой вариацию кроссовера Chery Tiggo 7 серии. С ним он также схож по габаритам и оснащению. Добавлю, автомобили отечественной марки Tenet становятся все более популярными в России. Так, по итогам первого квартала года, самой продаваемой моделью в сегменте кроссоверов и внедорожников стал Tenet T7.
0: Новости на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажу,

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень. Хочу воспеть я город свой мастеровой, хочу успеть, покуда в силе и живой. Хочу смотреть с разбитых пулковских высот, как ты живешь,

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какой песне певицы Нюши исполнилось 11 лет. Какие традиции есть в семье Наташи Королевой, а также узнаем о дружбе Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Пишет пресса.
5: Певица Наташа Королева в недавнем интервью рассказала, что в их семье очень любят праздники и семейные традиции. Так, каждый год 4 мая они отмечают необычный праздник – День абрикосового варенья. Именно в этот день артистка впервые приехала в гости к своему супругу Сергею. И с тех пор эта дата стала для семьи особенной. По словам певицы, секрет счастливого брака заключается в умении разговаривать и слышать друг друга. Но главное, как призналась артистка, в нашей семье есть любовь. Она поселилась у нас давно и никуда не ушла.
3: Звезды за сценой.
5: Не так часто в творческом мире можно встретить настоящую и искреннюю дружбу между артистами. Певица Полина Гагарина поделилась, что с Сергеем Лазаревым они дружат еще с юности. И за это время он видел ее совершенно разной, как на сцене, так и в обычной жизни. Он меня знает дома, в домашних условиях, знает, как я шучу, знает, как я себя веду, рассказала артистка. Именно поэтому Сергею удалось узнать Полину под маской в одном из телевизионных шоу не по голосу, а по манере и поведению на сцене.
3: Крутятся диски.
5: 11 лет назад певица Нюша представила песню «Где ты, там я». Романтичная композиция о сильной любви и чувствах. Интересно, что в прошлом году трек вновь стал популярным, вдохновив артистов и поклонников на сотни атмосферных видео под знакомые строки.

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Каждый преступник совершает ошибки.
2: Я говорила!
3: Один метод.
4: Букеты, конфеты.
5: Следственный комитет.
3: Ни одной зацепки.
6: Что само по себе подозрительно.
2: Да.
3: И два капитана.
7: Я капитан полиции.
8: А я чудак.
3: Новые серии.
9: И вот тут...
2: Что?
9: Что-то произошло.
3: Вечерний детектив.

0: «Детектив».
1: Свежий.
0: В четверг и пятницу в 18.10.
2: Отлично.
0: На канале ТВ-центр.
3: Я знаю, что произошло.
0: Возрастное ограничение 16+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Наработки по украинскому регулированию позволяют говорить о том, что конфликт близится к завершению. Однако конкретные сроки назвать пока нельзя. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина о возможном близком завершении конфликта, который глава государства произнес 9 мая. Песков также напомнил о том, что Путин будет готов встретиться с Зеленским в Москве для переговоров, а также в любой другой точке мира, но только для подписания финальных договоренностей. Уровень бедности в России сократился до минимальных исторических значений. По итогам прошлого года он составил менее 7%. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил вице-премьер Александр Новак. При этом, по его словам, реальные зарплаты выросли почти на 4,5%. Вице-премьер также отметил, что экономическая динамика носит цикличный характер. После этапа активного подъема традиционно наступает период корректировки, который нередко сопровождается структурной трансформацией.
2: Туризм.
1: Летний сезон в Сочи официально начнется 30 мая. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин. Сейчас в Сочи порядка 185 пляжей и протяженных набережных. К лету заявлено открытие 11 новых пляжных территорий. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на сервисы бронирования, Сочи занимает третье место по количеству поездок внутри страны, уступая Москве и Петербургу. В этом году на долю курорта приходится 4% от всех внутрироссийских бронирований.
2: Мир.
1: Признаков начала крупной вспышки хантавируса пока не фиксируется, однако ситуация может измениться, и из-за длительного инкубационного периода в ближайшие недели возможно увеличение числа выявленных случаев заражения. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебриесус. Напомню, в начале мая вспышка хантавируса была зафиксирована на круизном лайнере «Хондиус». На прошлых выходных он прибыл к берегам Испанского острова для проведения эвакуации. Добавлю также, что хантавирус, переносчиками которого являются грызуны, может привести к тяжелому поражению легких или почек.
2: Транспорт.
1: Максимальная наценка автодилера к стоимости машины составляет не более 6%. Как пишет российская газета, такие данные привел глава Ассоциации автомобильных дилеров Алексей Почеколдин. При этом он отметил, что если машина долго стоит на складе, то остаток от выручки после покрытия расходов оказывается практически нулевым, поэтому такие автомобили стараются продать как можно быстрее и делают скидки.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Наработки по украинскому регулированию позволяют говорить о том, что конфликт близится к завершению. Однако конкретные сроки назвать пока нельзя. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина о возможном близком завершении конфликта, который глава государства произнес 9 мая. Песков также напомнил о том, что Путин будет готов встретиться с Зеленским в Москве для переговоров, а также в любой другой точке мира, но только для подписания финальных договоренностей. Уровень бедности в России сократился до минимальных исторических значений. По итогам прошлого года он составил менее 7%. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил вице-премьер Александр Новак. При этом, по его словам, реальные зарплаты выросли почти на 4,5%. Вице-премьер также отметил, что экономическая динамика носит цикличный характер. После этапа активного подъема традиционно наступает период корректировки, который нередко сопровождается структурной трансформацией.
3: Туризм.
4: Летний сезон в Сочи официально начнется 30 мая. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин. Сейчас в Сочи порядка 185 пляжей и протяженных набережных. К лету заявлено открытие 11 новых пляжных территорий. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на сервисы бронирования, Сочи занимает третье место по количеству поездок внутри страны, уступая Москве и Петербургу. В этом году на долю курорта приходится 4% от всех внутрироссийских бронирований.
3: Мир.
4: Признаков начала крупной вспышки хантавируса пока не фиксируется, однако ситуация может измениться, и из-за длительного инкубационного периода в ближайшие недели возможно увеличение числа выявленных случаев заражения. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебриесус. Напомню, в начале мая вспышка хантавируса была зафиксирована на круизном лайнере «Хондиус». На прошлых выходных он прибыл к берегам испанского острова для проведения эвакуации. Добавлю также, что хантавирус, переносчиками которого являются грызуны, может привести к тяжелому поражению легких или почек.
3: Транспорт.
4: Максимальная наценка автодилера к стоимости машины составляет не более 6%. Как пишет российская газета, такие данные привел глава Ассоциации автомобильных дилеров Алексей Почеколдин. При этом он отметил,

0: Заметил, что если машина долго стоит на складе, то остаток от выручки после покрытия расходов оказывается практически нулевым, поэтому такие автомобили стараются продать как можно быстрее и делают скидки.
1: Новости на Дорожном радио.

0: представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Открывать дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: УО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Дорожное радио представляет.
5: Большое кино про большие машины.
6: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
7: Да жму я!
6: На газ или на тормоз?
5: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

зайди поговорить. Между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
4: Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции после завершения действия режима прекращения огня. Об этом сообщили в Минобороны. Напомню, прекращение огня, объявленное Россией по случаю празднования Дня Победы, действовало с 8 по 11 мая. При этом в Минобороны подчеркнули, что, несмотря на перемирие, украинские военные наносили удары с использованием беспилотников и вели артиллерийский огонь. Российская сторона отвечала на эти действия зеркально. Правительство принимает необходимые меры для поддержания экономики, благодаря которым можно говорить о стабильности и планах по повышению темпов роста. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Добавлю, ранее вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» сообщил, что до конца нынешнего года инфляция будет немногим выше 5%, а со следующего года показатель будет находиться вблизи целевого уровня в 4%. Мессенджер Макс планирует летом запустить комментарии и истории, а до конца года – мультиаккаунт пользователя с возможностью быстрого переключения между профилями. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор платформы Фарид Хуснояров. Он напомнил, что в мессенджере уже есть отложенная отправка сообщений, расшифровка голосовых сообщений, приватные каналы и ряд сервисов для бизнеса. Добавлю, сейчас в приложении Макс зарегистрировано более 120 миллионов человек. Регистрация доступна жителям 40 стран.
2: Мир.
4: Самым продаваемым телефоном в истории является Nokia 1120. С момента выхода на рынок в 2003 году аппарат разошелся тиражом 250 миллионов экземпляров. Как пишут «Известия», об этом сообщает портал BGR. Отмечается, что лидерство старых моделей Nokia обусловлено низкой конкуренцией на рынке в начале 2000-х. Nokia 1120 стоила около $100, что делало девайс значительно доступнее флагманов того времени, таких как Motorola Razr V3.
2: Транспорт.
4: На заводе в Калуге началось производство кроссовера Tenet T4L по полному циклу. Об этом сообщила пресс-служба компании. Цены и сроки начала продаж пока не уточняются. Как пишут «Известия», Tenet T4L представляет собой вариацию кроссовера Chery Tiggo 7 серии. С ним он также схож по габаритам и оснащению. Добавлю, автомобили отечественной марки Tenet становятся все более популярными в России. Так, по итогам первого квартала года самой продаваемой моделью в сегменте кроссоверов и внедорожников стал Tenet T7.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Наработки по украинскому регулированию позволяют говорить о том, что конфликт близится к завершению. Однако конкретные сроки назвать пока нельзя. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина о возможном близком завершении конфликта, который глава государства произнес 9 мая. Песков также напомнил о том, что Путин будет готов встретиться с Зеленским в Москве для переговоров, а также в любой другой точке мира, но только для подписания финальных договоренностей. Уровень бедности в России сократился до минимальных исторических значений. По итогам прошлого года он составил менее 7%. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил вице-премьер Александр Новак. При этом, по его словам, реальные зарплаты выросли почти на 4,5%. Вице-премьер также отметил, что экономическая динамика носит цикличный характер. После этапа активного подъема традиционно наступает период корректировки, который нередко сопровождается структурной трансформацией.
0: Туризм.
1: Летний сезон в Сочи официально начнется 30 мая. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин. Сейчас в Сочи порядка 185 пляжей и

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Да плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Здравствуйте. С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейлюкс».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
4: Наработки по украинскому регулированию позволяют говорить о том, что конфликт близится к завершению. Однако конкретные сроки назвать пока нельзя. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина о возможном близком завершении конфликта, который глава государства произнес 9 мая. Песков также напомнил о том, что Путин будет готов встретиться с Зеленским в Москве для переговоров, а также в любой другой точке мира, но только для подписания финальных договоренностей. Уровень бедности в России сократился до минимальных исторических значений. По итогам прошлого года он составил менее 7%. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил вице-премьер Александр Новак. При этом, по его словам, реальные зарплаты выросли почти на 4,5%. Вице-премьер также отметил, что экономическая динамика носит цикличный характер. После этапа активного подъема традиционно наступает период корректировки, который нередко сопровождается структурной трансформацией.
2: Туризм.
4: Летний сезон в Сочи официально начнется 30 мая. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин. Сейчас в Сочи порядка 185 пляжей и протяженных набережных. К лету заявлено открытие 11 новых пляжных территорий. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на сервисы бронирования, Сочи занимает третье место по количеству поездок внутри страны, уступая Москве и Петербургу. В этом году на долю курорта приходится 4% от всех внутрироссийских бронирований.
2: Мир.
4: Признаков начала крупной вспышки хантавируса пока не фиксируется, однако ситуация может измениться, и из-за длительного инкубационного периода в ближайшие недели возможно увеличение числа выявленных случаев заражения. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебриесус. Напомню, в начале мая вспышка хантавируса была зафиксирована на круизном лайнере «Хондиус». На прошлых выходных он прибыл к берегам испанского острова для проведения эвакуации. Добавлю также, что хантавирус, переносчиками которого являются грызуны, может привести к тяжелому поражению легких или почек.
2: Транспорт.
4: Максимальная наценка автодилера к стоимости машины составляет не более 6%. Как пишет российская газета, такие данные привел глава Ассоциации автомобильных дилеров Алексей Почеколдин. При этом он отметил, что если машина долго стоит на складе, то остаток от выручки после покрытия расходов оказывается практически нулевым, поэтому такие автомобили стараются продать как можно быстрее и делают скидки.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Вместе в пути, вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Ура! Премия!
6: Е-е-е! И мне пришла!
5: И мне!
7: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
6: О, да!
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
10: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
11: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 1-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Прогноз по инфляции в стране на текущий год увеличен с 4 до 5,2%. На трехлетний период прогноз сохранен на уровне 4%. Как пишет ТАСС, об этом говорится в материалах Минэкономразвития. Также, согласно документам, реальные зарплаты в текущем году вырастут на 2,2%, а безработица сохранится на нынешнем уровне 2,3% до 2029 года. Запретить или вообще выключить сервисы VPN в России невозможно. Об этом в беседе с РБК заявил председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, очевидно, что если попытаться все отключить, то вся огромная система интернета может быть сломана. При этом Фадеев выразил сожаление, что VPN используют для обхода блокировок и доступа к запрещенным в России источникам информации. В то же время он призвал не связывать проблемы с доступом в интернет с ограничением свободы слова. Вовлеченность россиян в работу снижается. Согласно данным опроса сервиса Superjob, за последние два года доля тех, кто оценивает свою вовлеченность как максимальную, сократилась с 72 до 63%. По словам аналитиков, многие сотрудники из-за отсутствия перспектив перешли в энергосберегающий режим, потому что не видят смысла вкладывать в работу все силы. Для повышения интереса к труду компании стали чаще предлагать своим сотрудникам обучающие и командообразующие мероприятия. Власти Таиланда намерены сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов с 60 до 30 дней. Как пишут «Известия», об этом сообщили в МИД страны. Там отметили, что считают нынешние правила безвиза чрезмерными. Кроме того, таиландские власти усилят проверки въезжающих иностранцев, чтобы удостовериться, что цели их поездки соответствуют условиям выданных виз. Добавлю, Таиланд официально ввел 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран и территорий, включая Россию, два года назад. Гаражную амнистию могут продлить на 5 лет. Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект поддержало правительство. Отмечается, что действующий механизм уже показал свою эффективность. Он позволяет решать проблему бесхозных построек и дает людям возможность легализовать свое имущество. Напомню, действующая с 2021 года гаражная амнистия предусматривает упрощенный порядок регистрации прав собственности на гаражи и участки под ними.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
3: О главном.
4: Прогноз по инфляции в стране на текущий год увеличен с 4 до 5,2%. На трехлетний период прогноз сохранен на уровне 4%. Как пишет ТАСС, об этом говорится в материалах Минэкономразвития. Также, согласно документам, реальные зарплаты в текущем году вырастут на 2,2%, а безработица сохранится на нынешнем уровне 2,3% до 2020 года.

0: 2029 года. Запретить или вообще выключить сервисы VPN в России невозможно. Об этом в беседе с РБК заявил председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, очевидно, что если попытаться все отключить, то вся огромная система интернета может быть сломана. При этом Фадеев выразил сожаление, что VPN используют для обхода блокировок и доступа к запрещенным в России источникам информации. В то же время он призвал не связывать проблемы с доступом в интернет с ограничением свободы слова. Вовлеченность россиян в работу снижается. Согласно данным опроса сервиса Superjob, за последние два года доля тех, кто оценивает свою вовлеченность как максимальную, сократилась с 72 до 63%. По словам аналитиков, многие сотрудники из-за отсутствия перспектив перешли в энергосберегающий режим, потому что не видят смысла вкладывать в работу все силы. Для повышения интереса к труду компании стали чаще предлагать своим сотрудникам обучающие и командообразующие мероприятия. Власти Таиланда намерены сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов с 60 до 30 дней. Как пишет «Известия», об этом сообщили в МИД страны. Там отметили, что считают нынешние правила без визы чрезмерными. Кроме того, таиландские власти усилят проверки въезжающих иностранцев, чтобы удостовериться, что цели их поездки соответствуют условиям выданных виз. Добавлю, Таиланд официально ввел 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран и территорий, включая Россию, два года назад. Гаражную амнистию могут продлить на 5 лет. Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект поддержало правительство. Отмечается, что действующий механизм уже показал свою эффективность. Он позволяет решать проблему бесхозных построек и дает людям возможность легализовать свое имущество. Напомню, действующая с 2021 года гаражная амнистия предусматривает упрощенный порядок регистрации прав собственности на гаражи и участки под ними.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – это место масштабных и уникальных событий. И если вы запланировали поездку в регион, обязательно их посетите. Любителям современной академической музыки рекомендуем приехать с 12 мая по 18 июня в Хабаровск. Здесь, в Краевой филармонии, будет проходить второй фестиваль новой музыки. Гостей ждет насыщенная программа – 10 мировых премьер, 5 концертов, образовательная лаборатория «Музыка в процессе» и уникальная выставка, приуроченная к 60-летию Московской экспериментальной студии электронной музыки. Изюминкой мероприятия станет концерт «Новая музыка на воде». Он пройдет на теплоходе «Капитан Борздов». Его пассажиры на закате во время прогулки по Великой реке Амур услышат сочинения современных российских композиторов. Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте. Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляю заслуженную медсестру России Копыневу Валентину, которая работает в 7-й горбольнице города Луганска, 2-е кардиологическое отделение. Желаю крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, большого человеческого счастья. Пусть в твоем сердце звучит мелодия вечного счастья. Для тебя песня. Спасибо, Дорожное радио. С уважением, Нина Михайловна, город Луганск.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня я хочу поздравить двух замечательных своих друзей, два Александра, с днем рождения. Желаю вам здоровья, по жизни только белых полос. Дмитрий Панов. Обнимаю и крепко жму руку. И хочу, чтобы вы поставили песню «День рождения» в исполнении Ирины Аллегровой. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить свою маму с днем рождения, пожелать ей всего самого лучшего, здоровья, счастья и успехов в личной жизни. И передать привет моему папе. Очень его люблю и целую. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Дорожное радио. Хочу передать привет своему папе, своей маме и дарю вам эту песенку.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. От счастья сердце замирает. Не тучки, ясен небосвод. Так странно этот мир устроен. С блаженством рядом боль живет. Эти строчки стихотворения поэта-фронтовика Михаила Суворова помогают нам многое понять и благодарить судьбу за каждую минуту добра и мира на нашей прекрасной родной планете. С искренними пожеланиями доброго здоровья и долголетия всем-всем добрым людям. Надежда Петровна. Спасибо, Дорожное радио.
2: Мне хотелось бы жить, свежесть нового утра всем сердцем вдыхать. Мне хотелось

хотелось бы жить. Желтоглазую осень смеясь целовать, мне хотелось бы жить.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать огромный привет своим родным, близким, коллегам, ну и, конечно же, всем радиослушателям в этот вечер пожелать только счастливого пути. И знайте, что все ваши пожелания, мечты обязательно сбудутся. И хотелось бы поставить песню Юлии Савичевой «Если в сердце живет любовь». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Я хочу написать поздравление своей маме с днем рождения. Пожелать ей счастья, здоровья, удачи в личной жизни, чтобы она ни в чем себе не отказывала. И, пожалуйста, поставьте песню «Спасибо большое, Дорожное радио!»

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у моей лучшей подруги Маши день рождения. Я хочу ее поздравить и передать ей огромнейший привет. Поэтому поставьте, пожалуйста, песню «Любэ, давай за». Спасибо большое, Дорожное радио.

Это нервы гитарной струною натянуты, дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии нас убивают, но мы выживаем.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорожное радио. Май месяц у нас урожайный. В нашей семье снег и дневника. Я желаю всем крепкого здоровья, радости в жизни, бесконечного счастья. Я вас всех люблю, а в подарок вас песенка «Хороший человек». Город Царь, Раиса Петровна. Спасибо, дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио, я Мухтаров Александр. Хочу с прошедшим днем рождения поздравить свою соседку 15-летием, Чемзукову Эльмиру. Еще с прошедшим днем рождения Малахозову Оксану. Ну что ж, девчата, поздравляю вас, счастья, здоровья, благополучия, удачи во всем. Все задумывалось таким, что реально все ваши мечты сбылись. Мирки, Чемзукову, соседки мои, чтобы училась хорошо, родители слушала. А Оксане, чтобы студенты не забывали. Спасибо,

за нас. Все ходы придуманы, где таится истина.

0: Реклама.
1: Каждый преступник совершает ошибки.
2: Я говорила.
3: Один метод.
4: Букеты, конфеты.
5: Следственный комитет.
3: Ни одной зацепки.
5: Что само по себе подозрительно.
2: Да.
3: И два капитана.
6: Я капитан полиции.
7: А я чудак.
3: Новые серии.
8: И вот тут...
2: Что?
8: Что-то произошло.
3: Вечерний детектив.
8: Свежий.
3: В четверг и пятницу в 18:10.
8: Отлично.
3: На канале ТВ-центр.
8: Я знаю, что произошло.
3: Возрастное ограничение 16+.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
10: Яркое приключение для всей семьи.
11: Я покажу тебе мир.
12: Обалдеть!
10: Большое кино про большие машины.
13: Грузовики, за работу!
10: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
14: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
15: Всегда в это время.
14: На Дорожном радио.
16: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у нас и внучки, и день рождения. От всей души поздравляем ее. Желаем счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия. Всего самого наилучшего. Будь счастлива. До свидания, Дорожное радио. Всего вам доброго. Спасибо.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, дорогое дорожное любимое радио. Это постоянная радиослушательница из Калининградской области. Пришла прекрасная пора, весна. Желаю всем любви, здоровья, счастья. И давайте-ка мы танцуем колхозное диско вместе с группой «Балаган Лимитед». Пусть она нам поднимет всем настроение. Спасибо, дорогое дорожное радио.

0: вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет. Запаска. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Готовимся к лету, добиваем зиму и две атмосферы. С вами Владимир Лебедев. Поехали. И снова о весенних заботах. Эксперты настоятельно рекомендуют повозиться с машиной, чтобы устранить последствия зимних поездок. Это не только тщательная мойка, но и не менее тщательный осмотр. Для начала моторный отсек. Ищем подтеки масла и охлаждающей жидкости, повреждения изоляции проводов, трещины на приводных ремнях, повреждения на патрубках системы охлаждения и вентиляции. Далее осмотр днища на предмет повреждений. Проверяем все. Антикоррозионное покрытие, состояние порогов и тормозных шлангов, топливных магистралей и их креплений, состояние глушителя и подвесов, нижней части бамперов, брызговики, локеры, защита картера и так далее. Последняя – проверка подвески, но это лучше доверить специалистам. Ну а теперь о шинах. Вроде бы почти везде уже теплынь, а посмотришь, часть водителей почему-то не торопятся обуваться в летнюю резину. Более того, лично знает человек 5, который спокойно гоняет все лето на зимней обувке. Говорят, добиваем. Между тем, минусы вполне известные. Это и увеличенный тормозной путь, и повышенный шум, и невнятные реакции на руль. Если уж это не убеждает, подумайте об экономии. Зимняя резина летом изнашивается просто катастрофически быстро, да и расход топлива процентов на 5-7 больше. Между прочим, дополнительная трата денег. Многие мастера в шиномонтажных мастерских давно качают все шины на двоечку, то есть две атмосферы. Якобы это и есть оптимальное давление практически для любой машины. Доля правды в этом есть, но лучше руководствоваться рекомендациями производителя автомобиля. Если же вы переобули свою «Ласточку» в нестандартные покрышки, высоко- или низкопрофильные, то в этом случае давление в них необходимо поддерживать согласно рекомендациям их изготовителя. Похожая ситуация может быть и при установке летних шин, так как конструктивно они значительно отличаются от зимних, а значит, рабочее давление в них другое. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа

0: программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: «Сармат» является самым мощным ракетным комплексом в мире. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с военнослужащими. Глава государства отметил, что дальность применения «Сармата» может превышать 35 тысяч километров, а мощность боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого западного аналога. Президент также подчеркнул, что Россия поэтапно реализует принятую программу развития ядерных сил.
0: Мир.
1: Армения остается полноправным участником Евразийского экономического союза, и никаких разговоров о выходе из состава организации нет. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян. Напомню, саммит глав ЕАЭС пройдет в конце мая в Астане. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не примет участие в мероприятии из-за предвыборной кампании в своей стране.
0: Россия.
1: В этом году для получения школьного аттестата ученикам необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку как минимум на 24 балла. 7 баллов нужно получить по базовой математике, а также набрать минимальные оценки по остальным предметам. Как пишет РИА Новости, об этом напомнил сенатор Айрат Гибадинов. При этом он подчеркнул, что для вузов пороги минимальных баллов значительно выше. Добавлю, основной период ЕГЭ начнется 1 июня. В этот день будут сдавать экзамены по истории, литературе и химии. Россияне смогут проходить на посадку в самолет по биометрии. Сервис запустят до конца первого полугодия. Эксперимент будет проводиться в этом и следующем годах. Он коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Петербургом. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Отмечается, что биометрией вместо паспорта можно будет воспользоваться при регистрации на рейс и выходе на посадку, что позволит ускорить прохождение предполетных формальностей. В силу вступили изменения в правила сдачи экзаменов на водительские права. В частности, сократился срок, в течение которого назначается практическая часть. Раньше на это отводилось 6 месяцев с момента сдачи теории, теперь предельный срок сокращен до 60 дней. Кроме того, если в ходе экзамена у выпускника автошколы обнаружат шпаргалки, то экзамен прекратят, а его результаты аннулируют. При этом пересдача будет назначена не раньше, чем через год. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. На дороге.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты, с нам улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефонный голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Каждый преступник совершает ошибки.
3: Я говорила!
4: Один метод.
5: Букеты, конфеты.
6: Следственный комитет.
4: Ни одной зацепки.
6: Что само по себе подозрительно.
3: Да.
4: И два капитана.
7: Я капитан полиции.
8: А я чудак.
4: Новые серии.
9: И вот тут...
3: Что?
9: Что-то произошло.
4: Вечерний детектив.
9: Свежий.
4: В четверг и пятницу в 18.10.
10: Отлично.
4: На канале ТВ-центр.
11: Я знаю, что произошло.
12: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

миром. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Прогноз по инфляции в стране на текущий год увеличен с 4 до 5,2%. На трехлетний период прогноз сохранен на уровне 4%. Как пишет ТАСС, об этом говорится в материалах Минэкономразвития. Также, согласно документам, реальные зарплаты в текущем году вырастут на 2,2%, а безработица сохранится на нынешнем уровне 2,3% до 2029 года. Правительство принимает необходимые меры для поддержания экономики, благодаря которым можно говорить о стабильности и планах по повышению темпов роста. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Добавлю, ранее вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» сообщил, что до конца нынешнего года инфляция будет немногим выше 5%, а со следующего года показатель будет находиться вблизи целевого уровня в 4%. Мессенджер Макс планирует летом запустить комментарии и истории, а до конца года – мультиаккаунт пользователя с возможностью быстрого переключения между профилями. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор платформы Фарид Хуснояров. Он напомнил, что в мессенджере уже есть отложенная отправка сообщений, расшифровка голосовых сообщений, приватные каналы и ряд сервисов для бизнеса. Добавлю, сейчас в приложении Макс

0: зарегистрировано более 120 миллионов человек. Регистрация доступна жителям 40 стран.
1: Мир.
0: Самым продаваемым телефоном в истории является Nokia 1100. С момента выхода на рынок в 2003 году аппарат разошелся тиражом 250 миллионов экземпляров. Как пишут «Известия», об этом сообщает портал BGR. Отмечается, что лидерство старых моделей Nokia обусловлено низкой конкуренцией на рынке в начале 2000-х. Nokia 1100 стоила около $100, что делало девайс значительно доступнее флагманов того времени, таких как Motorola Razr V3.
1: Транспорт.
0: На заводе в Калуге началось производство кроссовера Tenet T4L по полному циклу. Об этом сообщила пресс-служба компании. Цены и сроки начала продаж пока не уточняются. Как пишут «Известия», Tenet T4L представляет собой вариацию кроссовера Chery Tiggo 7 серии. С ним он также схож по габаритам и оснащению. Добавлю, автомобили отечественной марки Tenet становятся все более популярными в России. Так, по итогам первого квартала года, самой продаваемой моделью в сегменте кроссоверов и внедорожников стал Tenet T7.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Здравствуйте. С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Прогноз по инфляции в стране на текущий год увеличен с 4 до 5,2%. На трехлетний период прогноз сохранен на уровне 4%. Как пишет ТАСС, об этом говорится в материалах Минэкономразвития. Также, согласно документам, реальные зарплаты в текущем году вырастут на 2,2%, а безработица сохранится на нынешнем уровне 2,3% до 2029 года. Правительство принимает необходимые меры для поддержания экономики, благодаря которым можно говорить о стабильности и планах по повышению темпов роста. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Добавлю, ранее вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» сообщил, что до конца нынешнего года инфляция будет немногим выше 5%, а со следующего года показатель будет находиться вблизи целевого уровня в 4%. Мессенджер Макс планирует летом запустить комментарии и истории, а до конца года – мультиаккаунт пользователя с возможностью быстрого переключения между профилями. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор платформы Фарид Хуснояров. Он напомнил, что в мессенджере уже есть отложенная отправка сообщений, расшифровка голосовых сообщений, приватные каналы и ряд сервисов для бизнеса. Добавлю, сейчас в приложении Макс зарегистрировано более 120 миллионов человек, регистрация доступна жителям 40 стран.
0: Мир.
1: Самым продаваемым телефоном в истории является Nokia 1120. С момента выхода на рынок в 2003 году аппарат разошелся тиражом 250 миллионов экземпляров. Как пишут «Известия», об этом сообщает портал BGR. Отмечается, что лидерство старых моделей Nokia обусловлено низкой конкуренцией на рынке в начале 2000-х. Nokia 1120 стоила около $100, что делало девайс значительно доступнее флагманов того времени, таких как Motorola Razr V3.
0: Транспорт.
1: На заводе в Калуге началось производство кроссовера Tenet T4L по полному циклу. Об этом сообщила пресс-служба компании. Цены и сроки начала продаж пока не уточняются. Как пишут «Известия», Tenet T4L представляет собой вариацию кроссовера Chery Tiggo 7 серии. С ним он также схож по габаритам и оснащению.

0: Добавлю, автомобили отечественной марки Tenet становятся все более популярными в России. Так, по итогам первого квартала года самой продаваемой моделью в сегменте кроссоверов и внедорожников стал Tenet T7.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Готовимся к лету», «Добиваем зиму» и «Две атмосферы». С вами Владимир Лебедев. Поехали. И снова о весенних заботах. Эксперты настоятельно рекомендуют повозиться с машиной, чтобы устранить последствия зимних поездок. Это не только тщательная мойка, но и не менее тщательный осмотр. Для начала моторный отсек. Ищем подтеки масла и охлаждающей жидкости, повреждения изоляции проводов, трещины на приводных ремнях, повреждения на патрубках системы охлаждения и вентиляции. Далее осмотр днища на предмет повреждений. Проверяем все. Антикоррозионное покрытие, состояние порогов и тормозных шлангов, топливных магистралей и их креплений, состояние глушителя и подвесов, нижней части бамперов, брызговики, локеры, защита картера и так далее. Последняя – проверка подвески, но это лучше доверить специалистам. Ну а теперь о шинах. Вроде бы почти везде уже теплынь, а посмотришь, часть водителей почему-то не торопятся обуваться в летнюю резину. Более того, лично знает человек 5, который спокойно гоняет все лето на зимней обувке. Говорят, добиваем. Между тем, минусы вполне известны. Это и увеличенный тормозной путь, и повышенный шум, и невнятные реакции на руль. Если уж это не убеждает, подумайте об экономии. Зимняя резина летом изнашивается просто катастрофически быстро, да и расход топлива процентов на 5-7 больше. Между прочим, дополнительная трата денег. Многие мастера в шиномонтажных мастерских давно качают все шины на двоечку, то есть две атмосферы. Якобы это и есть оптимальное давление практически для любой машины. Доля правды в этом есть, но лучше руководствоваться рекомендациями производителя автомобиля. Если же вы переобули свою «Ласточку» в нестандартные покрышки, высоко- или низкопрофильные, то в этом случае давление в них необходимо поддерживать согласно рекомендациям их изготовителя. Похожая ситуация может быть и при установке летних шин, так как конструктивно они значительно отличаются от зимних, а значит, рабочее давление в них другое. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, тещи тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. О главном. Прогноз по инфляции в стране на текущий год увеличен с 4 до 5,2%. На трехлетний период прогноз сохранен на уровне 4%. Как пишет ТАСС, об этом говорится в материалах Минэкономразвития. Также, согласно документам, реальные зарплаты в текущем году вырастут на 2,2%, а безработица сохранится на нынешнем уровне 2,3% до 2029 года. Запретить или вообще выключить сервисы VPN в России невозможно. Об этом в беседе с РБК заявил председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, очевидно, что если попытаться все отключить, то вся огромная система интернета может быть сломана. При этом Фадеев выразил сожаление, что VPN используют для обхода блокировок и доступа к запрещенным в России источникам информации. В то же время он призвал не связывать проблемы с доступом в интернет с ограничением свободы слова. Вовлеченность россиян в работу снижается. Согласно данным опроса сервиса Superjob, за последние два года доля тех, кто оценивает свою вовлеченность как максимальную, сократилась с 72 до 63%. По словам аналитиков, многие сотрудники из-за отсутствия перспектив перешли в энергосберегающий режим, потому что не видят смысла вкладывать в работу все силы. Для повышения интереса к труду компании стали чаще предлагать своим сотрудникам обучающие и командообразующие мероприятия. Власти Таиланда намерены сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов с 60 до 30 дней. Как пишет «Известия», об этом сообщили в МИД страны. Там отметили, что считают нынешние правила без визы чрезмерными. Кроме того, таиландские власти усилят проверки въезжающих иностранцев, чтобы удостовериться, что цели их поездки соответствуют условиям выданных виз. Добавлю, Таиланд официально ввел 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран и территорий, включая Россию, два года назад. Гаражную амнистию могут продлить на 5 лет. Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект поддержало правительство. Отмечается, что действующий механизм уже показал свою эффективность. Он позволяет решать проблему бесхозных построек и дает людям возможность легализовать свое имущество. Напомню, действующая с 2021 года гаражная амнистия предусматривает упрощенный порядок регистрации